kanki. Поехал, поехал, до своей коханки. Поехал, съехал, вона еще спала. Лазуринка под пежине, вона мне

Мариночка, что ще назево? Рано-рано-ранусинко. Рано-рано-ранусинко, рано по Русе, кака, рано по Русе. Морай, зараз пробуем еще раз. Рано-рано-ранусинко, рано по Русе, кака, рано по Русе. Зараз все разом.